свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега, свега,